0: стоит не всеми фильмами виной. Не паешь, не маешь. Я думаю, не фас.
1: WJFD 97.3. A prima.